пирог. Держите грядь. Заглянув к людям, он прячется в высокой еле. Держите грядь. Овсянка, качаясь на ветке. Ты-ты-ты-ты. Пеночка. Зеленая. Одиноко скитаясь по зеленому морю, по вечно качаемым ветром волнам вершин бора. Прынь. Тарап-тарап-тарап-тарап-тарап-тарап. Овсянка. Качается на тростнике. Сойка. Черноголовая.

0: впутывает осу. Седые до полу волосы Шанны Гри.
1: Амур! Прилетает пчелой на нитку. Седые волосы задержит Шанны Гри. Летает пчелкой, как барин с породистой собакой.
0: Белая Юнона!
2: Одетая лозой зеленого хмеля,
0: прилежным напилком скоблит свое белоснежное плечо, очищая белый камень любви от накипи. Элэ-ма-гром-ром-ром, мури-гури-ри-ко-ко. Натирает белые, снежные волосы желтым цветком луга. Элэ-у-а-гром-ром-ром. Сипль, цепль, ба.
1: Эр-ром, колотит ее по белым свечам гид.

Brak, brek, zohraka rozugo zib, zdrak. Лелейте ресницами и большими птицами, в них с испуганными крыльями, плачьте.

0: Смерти на них мертвого духи мы зачичим уроком. Зеро! Прости меня!
1: Враговируется горо! Шалишь, малуй, не балуй!
2: Прячется в носах Юноны!
3: Дитя, что хочешь? Макаралки, о черк, пепел богов падает сверху, лугуага до опогу.
4: Сын Текуатль.
1: Гордыгевич, трапну за кружом, жраб гордит, маржор Я не знаю, что это за штука.

тебя блеснуя, и с травы с ним копыта зажгу в косах небеса я, могучая.

спрячась в озерах, во снеговых. Тогда я держала в руках губей, сидя на ветке шерша.

досады, час досуг, час видений и вердуни, час пустыни, час пеструни, чтоб пышней, длинней, и дали золотые косы, дали ей. Виноваты вы не в этом, вы греховны тем, что нынче обещались птицы звонче полотенцем мои грезы, ветру вытру его слезы. Ветер! Ветер, изменник, не венок ему, а веник. Вы помните? Страстничал вечер громадами томных расширенных глаз над озером.

Пусть мглу времен развеют вещи и звуки мирового языка. Он точно свет. Слушайте, слушайте песни звездного языка. Где рой зеленых ха для двух и эль одежд во время бега, го облаков над играми людей, в толп кругом незримого огня, и ла труда, и пэ игры и пенья, че юноши рубашка голубая, зо голубой рубашки зарево и сверх, в кудри мимо лиц, в веток вдоль ствола сосен, в звезд ночного мира над осью, че девушек червонная рубаха, го девушек венки лесных цветов, и со лучей веселья в люда по кольцу, и с радости весенних мо горя, скорби и печали, и пи веселых голосов, и пэ раскатов смеха, в веток от дыхания ветра, недолгика покоя, девы, парни, больше пэ, больше ви, всем будет ка могила, эс смеха, да веревкой у волос, а рощи ха. Волос.

благовест в ум, большой набат в разум, в колокол ума. Все оттенки мозга пройдут перед вами на смотру всех родов разума. Вот, пойте все вместе за мной.

вот колокол и веревка. Выпрыг из пределов бытового ума. Выпрыг из пределов бытового ума.

0: законный.
1: Соум, разум сотрудник.
2: Соум,
3: ром, нечистый, сияющий ум.
0: Соум, спорящий ум.
1: Мы ум, слетевший обруч глупости.
4: Прекрасен благовест ума. Прекрасны его чистые звуки, слетающиеся сверху на призыв человека. Ну вот, М. Шагает в область сильного слова «могу». Слушайте, слушайте, Моговест мощи.